нас Кэлин Харрис и Джези, хит Satisfy на радиостанции номер один Россия в Москве, 5.33. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Ждем, да, ждем Дениса Романова и крутой уикенд. Кто желает зачерпнуть максимум бодрости, то ждем 8 утра. Отлично проведем время, сразимся в играх, получим крутые подарки, получим массу отменного настроения и, конечно же, запас бодрости на весь день. А прямо сейчас позитива нам раздадут Боб Синклер и Кайза. Послушаем их совместную работу «I Can't Wait». Также появится эгоистка Зиверт и Эвелин Рокстон. Просто мощнейший саунд «Vertigo» буквально через пару минут на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
0: Да, все дела в сторону на эти 30 минут. Только музыка и только отменный вайб. За это время мы услышим Медузу, Генрика Мамайла, Don't Wanna Go Home.

Ну а стиля раздаст золотой голос One Direction, Zayn Malik, Die For Me. И это лишь малая часть того, что ждет нас впереди, так что не расходимся, остаемся с Европой Плюс.

Европа.

0: Европа
1: плюс.
2: But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Это «Медуза», танцевальный хит «I don't wanna go home tonight». Классная тема для уикенда подходящая. Для будних дней, ребята, для понедельника, конечно, подходящая «Бригада У». Пока ребята отдыхают, но вернутся к нам завтра в 7 утра по Москве. Почему в воскресенье, да, про понедельник говорим? Ну, на самом деле нужно говорить про понедельник, потому что много всего интересного будет в «Бригаде У», и подарки, и контент классный. Сегодня тоже, кстати, будет контент классный, и подарки. Сегодня будет крутой уикенд с 8 утра по Москве. Обязательно к нам присоединяйся, послушай тоже.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада. Сейф не сломан.
2: Так.
3: Саша, Сашка, Сашенька.
2: На самом деле первая профессиональная бейсбольная команда называлась «Красные чулки».
3: Ну ты нам звони еще, ладно? И Челябинску передавай большой привет. Счастливо.
4: Пока-пока.
3: А во вторник в сейфе «Бригаду» 30 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада.
6: Реклама.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс. Пинг-понг. Это крутой уикенд, все абсолютно так, все правда и игра пинг-понг. Для тех, кто хочет забрать себе наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс, стать счастливым обладателем такого подарка, надо прямо сейчас позвонить к нам по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Мы ловим двух участников, так что, ребята, шансы у вас довольно велики. Звоните, всех ждем в игре пинг-понг.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова.

0: Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
1: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
5: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса. Оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в при бронировании в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
10: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает.
11: Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%.
12: Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Пинг-понг.
1: Так, ну что, будем разбираться с пинг-понгом. У нас есть два участника, которые хотят выиграть себе подарок. У нас есть наша крутая термобутылка, эксклюзивная вещица, мерч наш, который все хотят себе забрать. Есть слушатели, которые сейчас за нее сразятся, захотят наверняка себе ее в копилочку приобрести. Зовут нашу слушательницу первую Гузель. Гузель, ну можно Гузель, но... Кстати, давайте спросим. Гузель, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: А как правильно? Гузель или Гузель? Как называют? Потому что через букву Е ведь пишется. А как читается правильно?
2: Вообще мне больше нравится Гузель.
1: Ага.
2: Потому что, мне кажется, так звучит намного красивее.
1: Мелодичнее. Правильно, я согласен. Гузель, будем называть тебя,
2: да.
1: Гузель. Все, окей, давай тогда знакомиться еще с твоим соперником. Его зовут Максим. Как слышится, так и произносится. Максим, Максим, привет. Из Белгородской области, Максим.
3: Привет,
1: Гузель, привет. Гузель из Стерлитамака, Максим из Белгородской области. Ребята, привет. Доброе утро обоим вам. Здрасте. Как вы, как вы? Отдыхаете, небось?
2: Отдыхаем, да, спасибо.
1: Максим, ты как?
2: Привет, в самом разгаре.
1: Максим, ты как? Ты отдыхаешь?
3: Да, да, отдыхаю, лето в разгаре.
1: Ой, это хорошо, это очень хорошо. Есть подарки для вас? Ну, точнее, он один. Ну, может, и два будет, как пойдет на самом деле. Есть наша термобутылка фирменная. Как ее забрать себе? Прямо сейчас начнется игра и начнется отсчет времени. Минута времени. За эту минуту по очереди надо будет придумывать слова из другого слова. Я вам его назову, вы берете буквы этого слова, как вот как прям в детстве мы играли. И сочиняете новые слова. Кто больше слов насочиняет, тот и молодец. У нас первая дозвонилась Гузель, она начнет. Соответственно, потом Максим, снова Гузель, снова Максим и так далее, и так далее. Кто, в общем, кто больше слов придумывает, тот большой молодец. Записывайте себе слово, запоминайте его. Сегодня слово в игре у нас коробка, коробка. Прям по буквам вам говорю, коробка. Время начинается прямо сейчас. Начинает Гузель, Гузель, давай, погнали.
2: Короб.
1: Короб, хорошо, Максим. Давай, любой вариант.
3: Блин.
1: Ну, коробка, любой вариант принимай.
3: Рок.
1: Еще раз.
3: Рок.
1: Рок, хорошо, Гузель.
3: Рок.
1: Да-да, слышу, окей. Гузель.
2: Роба.
1: Роба, хорошо.
2: Роба.
1: Услышал, Максим. Максим, раз. Максим, два. Максим, три. Ну! Ну, ничего страшного. Да все, уж время закончилось.
2: А я еще могу, я еще.
1: Да все, уже время кончилось уже все. Максим, не переживай, ничего страшного. Утром, я понимаю, что не особо, да, соображает мозг. Бывает сложновато придумать что-нибудь такое весомое. Тебе хорошего дня в любом случае. Ты большой молодец, что дозвонился. Ничего страшного, в следующий раз повезет. Это 100%. Удачи тебе. А Гузель будем поздравлять. Ура, молодец.
2: Ой, спасибо.
1: Термобутылка от Европы Плюс за свеженький мозг. Вот тебе подарок, собственно, и все. Все, Слитамаку привет. Тебе тоже большой привет. Удачи тебе, хорошего
2: спасибо.
1: Дня. Пока. Звони потом еще как-нибудь в крутой уикенд в обязательном порядке. Все, пока-пока. А всем остальным музыки, ребята. Музыки самый крутой будет Council Training в крутом уикенде. Take me to infinity.

0: Это Ваня Дмитриенко
1: в крутом уикенде на Европе Плюс. Его история ртуть. До конца часа будем слушать танцевальные хиты. У нас они имеются. Будут братья Бенасси, почти Марио. Тоже итальянские, тоже делают вещи. Спасают принцесс. В общем, куда-то меня не туда увело. Их будут спасать наши с тобой уикенд, наши выходные дни. Make Me Feel, так называется их работа. Будет Cheat Codes, будет история Bloom, будет, конечно же, дабл хит в новом уже часе, так что дождись.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-21-30-0+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
7: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
10: И, конечно, котики.

0: Это братья Бенасси и их тема «Make Me Feel». Классика. Танцевальная классика в конце этого часа на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Это само собой. Еще, конечно, будет крутой уикенд. Продолжение с дабл-хитом.
1: Европа+. Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 11 утра в Москве.

0: на Европе Плюс.
1: Приветствуем еще раз. Доброе утро, добрый день. Выходные же у нас, так что мы плавно перетекаем в новый час, не торопясь. Будем слушать любимец наших хип-хоп, R&B, поп-звезды, какими эпитетами их только не называют. Там у них все. Это героини нашего будущего сражения в дабл-хите. Так что обязательно приготовься, надо будет поддержать одну из звезд в нашей группе ВКонтакте. Официальная группа ВКонтакте, Европа Плюс. Все скоро, всем поделюсь всей информацией. Пока что не менее прекрасная, чем наша героиня будущая, не менее прекрасная работа от Дэйва и Темс. Трек под названием «Rain Dance» в крутом уикенде.

0: Европе плюс.
1: Приступим, ребята, к еще одной битве в дабл-хите. Последней на сегодня, вообще последней битве уикенда. А значит, нужны какие-то невероятные суперзвезды. Конечно, имеются у нас такие. Есть парочка. Сохранили для вас к этому часу. И, конечно, намекну, напомню, расскажу, как надо поддержать одну из них, чтобы услышать два трека подряд. Своей любимой звезды, своей любимой певицы. В нашей группе ВК прямо сейчас уже запущено голосование, чтобы ты смог выбрать, например, ее. Певицу, которая еще в 2013 году совершила один из самых громких сюрпризов в истории шоу-бизнеса, выпустила новый альбом без каких-либо рекламных кампаний и так далее, предварительных анонсов. За первые сутки релиз побил рекорды цифровых продаж. Это Бейонсе. Это она. Да. А еще есть будущая мировая звезда, которую обнаружили на родном острове Барбадос во время прослушивания. Проводил ее один американский продюсер, это прослушивание. После исполнения нескольких песен он был настолько впечатлен, что не отпустил, говорят, ее из комнаты, пока она свою демо-запись не подписала. Это Риана. Да, это она. И, конечно, сложно это будет сделать, как сложно было сделать Джей-Зи, выбрать кого-то из них. Бейонсе и Риана прямо сейчас в этой битве в нашей группе в ВК открыто голосование. Заходи ВКонтакте, Европа плюс группа, и голосуй. Кто победит, тот станет, тот прозвучит в двойном объеме здесь на Европе плюс. Где такое еще возможно?
0: Дабл-хит на Европе плюс.

0: на Европе плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Итоги. Итоги битвы последней на сегодня в крутом уикенде. Дабл хит у нас и Бейонсе с Рианой в этой битве. Сошлись, ну, как говорится, да. Хотел сказать, не на жизнь, а, ну ладно, не будем об этом. Будем о хорошем. Будем о том, что победила только одна. Это твоя любимица, за которую большинство проголосовало в нашей группе ВК. Неожиданно много голосов. Я думал, будет 50 на 50, ну плюс-минус где-то. Но нет. Это артистка, которая является национальным героем своей страны. Этот статус ей официально присвоили в 2021 году, во время церемонии провозглашения страны республикой. О как! Вот такой интересный факт. 77% голосов, даже 78%, за Риану. Одолела Бейонсе. Невероятное, по-моему, что-то произошло. Хотя, будем слушать два трека Рианы прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Дабл хит на Европе плюс. Shine bright like a diamond.

0: Вы ее узнали? Ну, конечно, это Риана, Umbrella, а до этого слушали ее историю Diamonds. Риана, победительница дабл-хита, два трека подряд одолела не кого-нибудь, Бейонсе одолела. Вот вам, пожалуйста, любимица наших подписчиков ВК. За нее проголосовали больше, причем достаточно сильно больше. Окей, у нас впереди больше хитов и больше музыки. В крутом уикенде будет French Montana, будет Ever Since You Left Me, классная хип-хоп история, будет Bebe Rexha и Faithless, танцевальный хит New Religion. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
11: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
12: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
13: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары, по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
14: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
15: Я узнала, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
16: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
17: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Европа Плюс.

0: абсолютно летняя, абсолютно хитовая тема и абсолютно популярная история среди всех наших слушателей. Почему? Потому что 7-е место в нашем чарте Еврохит ТОП 40 — это заявка на тройку лучших уже на следующей неделе. Так что проголосуй, если тебе что-то вот такое нравится. Летние танцевальные латино-дэнс-поп-хиты. Голосуй. Европа+.ру или мобильное приложение. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Еще одна классика танцевальная — это Джеймс Хайп и его Драмс. Будет Авалон Рокстон с треком Vertigo. Все это скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления 7 метров в секунду. Температура воздуха до +26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Ice Quest?
4: Ice Quest.
5: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: 22.

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
3: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер».

0: Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лиа Мишель. Их работы на «Малиновой луне» в крутом уикенде на Европе Плюс почти в конце крутого уикенда, но мы до конца часа еще послушаем пару работ. Будет и классика, и актуальная работа. Золотая середина. Мы пришли к этому. Есть Sugar Babes, их история «Hall in the Head». Да послушаем обязательно. Будет электронный суперстар Феликс Йен, Дуэт Шаус вместе с ним, их работа «Walk with Me». Все это скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
4: Бабки, живо!
5: Я не из тех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере...
6: Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться.
3: Ночной бизнес.
7: Категория 18+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Команда Sugar Babes, Hall in the Head в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки и чего только не будет.
1: Ты так меня называешь. И чего только не будет.
0: Пропустил, подожди. Будет Макс Филин и чего только не будет.
1: Да, и чего только не будет. И я буду здесь, и ты тоже оставайся у нас. Впереди Медуза, Джеймс Картер, Bad Memories. Встретим мистера Зейна, Die For Me. Еще будет классный Тейм Импала и Дженни Дракула и Миша Миллер, Алекс Вилья. Бам-бам. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: себе талантливым он был. Кто бы мог подумать, что этот дуэт состоится и прозвучит так органично. Это австралийский проект Tame Impala и участница южнокорейского гёрл-бэнда Blackpink Jennie Dracula. Их суперхит в этот уикенд здесь на радиостанции номер один России. Мы, конечно, с нетерпением ждем ребят все выше и выше в нашем чарте Еврохит Топ 40. И ждем с нетерпением на первой строчке. Пока это лишь 14 место нашего хит-парада. Но все может измениться благодаря вашим голосам, благодаря вашей любви. На сайте europoplus.ru можно голосовать активно. Делайте это. И, как всегда, неделя итоги в ближайшую пятницу. Пока же мы продолжим отдыхать. Дальше Алекс Хепберн, Under, будет также The Second Voice и Кунгс. Через пару минут их Galaxy.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче.
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
16: Застройщик ОСЗ «Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
18: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
19: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
20: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
21: «Байк-центр».
20: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
21: «Байк-центр».
20: Самокаты от 3 500 рублей.
21: «Байк-центр».
20: Ищи магазин в своем городе.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: И в ритмах The Second Voice мы продвигаемся дальше. Между прочим, это была первая строчка нашего чарта Еврохит Топ 40. Да, классная тема. На этом справочную службу от Макса Филина заворачиваем. Расскажу лучше, что будем слушать дальше здесь на радиостанции номер один в России. Впереди Яник, очень классный музыкант, кстати, владеющий всеми инструментами разом, сразу. И, конечно, владеющий своим голосом. И все это вместе соединяется в его музыке, на этот раз под названием Does It Matter? Через пару минут Брак 60M, Pay to Exist, а еще один из ярких хитов этого лета. Лето только началось, а хиты уже есть, и это классно. Кельвин Харрис и джази ирландская певица в компании Кельвина Харриса исполнит свой хит Satisfy. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда. Продолжаем отдыхать. Если работаете, все равно. Продолжаем отдыхать вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно до плюс 23 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Реклама.
4: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Застройщик ООСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
12: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Это наша тема, конечно, безусловно. В смысле птицы Феникс. Мы с вами тоже как те самые пташки. Да, где-то под финал недели мы расправляем крылья. Но давайте договоримся так, чтобы на этот раз мы расправили крылья и с понедельника их дальше не складываем, а так и летим дальше. Европа Плюс вас будет вдохновлять на новые свершения, на классное настроение на следующей неделе. А с понедельника, да, чтобы и в воскресенье, и в понедельник у нас было одинаковое настроение. 1-1, так сказать. До финала этого часа здесь с классными ребятами продолжим. Будет Huge Topic, Arash, I Adore You, а еще Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Зачисляй, храни, трать.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Джастин, который не Бибер, Джастин, который Тимберлейк. Здесь, в финале этого часа, на радиостанции номер один России. Мы готовы сделать это, готовы отправиться в час новый, а там все, что вы любите. Больше хитов и больше музыки на Европе+. Плюс.
1: Европа+. Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 13 часов.

0: Индика.
1: Да, о чем поют эти голоса, а? Баинди, Актё и Мод. Только что на Европе Плюс и тот самый хит Шаде. Даже здесь Бенсон Бун, Бенсон, как всегда, накричит на свои красивые музыкальные вещи. Sorry, I'm here for someone else. Да, тот самый Бенсон Бун, который покорил нас с работой Beautiful Things. Ну а теперь наша любовь продолжается, уже теперь она точно взаимная. Ждем Бенсона через пару минут. Еще скоро здесь Тедди Свимс, Мистер Know It All, Леони Каллум, Скотт Стей и Афиша.
2: Реклама.
3: В АХБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АХБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: 20

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары, по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
3: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все, здесь хорошо будет и дальше. Дэйв Рамон и Минелли на подходе. Love and Beat. С ритм классного парня Терри Свинса, мистер Ноудол. А прямо сейчас Афиша и Дмитрий Королев.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Здравствуйте, теплое лето. Солнце благоволит провести это воскресенье на свежем воздухе. Например, в Царице на сегодня день йоги в России. Это фестиваль. Гостей ждут более 70 тематических зон, где будут проходить практики для начинающих и опытных участников, а также медитации, дыхательные упражнения и встречи с преподавателями. Будет и концерт. Фестиваль сегодня и в кинопарке Мускино. В программе концерты, литературные чтения, спектакли, ремесленные мастерские и встречи с писателями. Отдельное внимание в этом году уделят модным показам. Российские дизайнеры представят коллекции, вдохновленные народной культурой, семейными историями и традиционными ремеслами. На ВДНХ «Фабрика чудес» — это интерактивная выставка, приуроченная к 90-летию киностудии «Союз мультфильм». Посетителям предлагают заглянуть за кулисы анимационного производства и пройти весь путь создания мультфильма от идеи эскизов до озвучки и монтажа. Любителей кино сегодня ждет «Драйв». Фильм совмещает в себе элементы комедии, боевика и мелодрамы. По сюжету подросток Джереми угоняет учебную машину и вместе с друзьями отправляется в дорожное путешествие, чтобы спасти отношения со своей девушкой Самантой. И хотя действие происходит в наши дни, фильм пронизан атмосферой 90-х. Темы дружбы и взросления там органично переплетаются с грубоватым юмором, авантюрными приключениями и пикантными сценами. А в Театре сатиры сегодня спектакль «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу. В центре сюжета профессор фонетики Генри Хиггинс, который решает превратить простоватую цветочницу Элизу Дулиттл в светскую даму и неожиданно сам оказывается втянут в эту историю гораздо глубже, чем рассчитывал. Постановка наполнена яркими диалогами, тонкой иронией и выразительными сценическими решениями. Начало в 19:00. Одним словом, этот день в Москве обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня.

0: Европе Плюс. Если, конечно, говорить о музыке, парень образован, талантлив. Именно поэтому он и играет здесь, на радиостанции номер один в России, свой суперхит этого сезона «Mr. Know It All». Совсем недавно «Mr. Know It All» Тедди был на первой строчке нашего чарта Еврохит Топ 40. Ну, вы такие ветреные, наши слушатели. Вы выбираете, вы голосуете на сайте europaplus.ru. Сейчас там совсем другой герой. Это «The Second Voice», «Let Me Be». Что будет в следующий раз, все так же зависит от вас, от вашего настроения и ваших голосов на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит Топ 40. Welcome, голосуйте активно. В ближайшую пятницу узнаем новые недельные итоги. Пока же впереди Алекс Уоррен, который тоже был недавно на первой строчке, Fever Dream. А еще впереди Бенни и Гус Теппертон, Super Lonely.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно до плюс 23 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания. Они партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество

0: Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
2: «Байк-центр».
1: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
2: «Байк-центр».
1: Самокаты от 3 500 рублей.
2: «Байк-центр».
1: Ищи магазин в своем городе.
3: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Tokyo Hotel здесь на Европе Плюс. Если вдруг вы плакатом Tokyo Hotel сказали когда-то goodbye, ну давайте будем откровенны, вы просто спрятали их под кроватью. Поэтому сейчас, в этом году, самое время достать плакаты за королей. Tokyo Hotel в этом году отмечает свое 25-летие. Так что да, плакаты снова на стену. Снова любим, снова обожаем. Как и все эти 25 лет, поздравляем ребят. И нас тоже поздравляем, что у нас есть такие классные Tokyo Hotel и их классная музыка California Night. До финала этого часа здесь Риа. Диана, Unfaithful, и через пару минут австралийские дивы Сиа, Кайли Миног, Dance Alone.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
6: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.

0: это Unfaithful. Это Риана Мамми в финале этого часа на радиостанции номер один России. Да, мы готовы отправиться дальше в час новый, а там ожидается еще больше хитов и больше музыки. Всем приготовиться, будем суим-суим вместе с командой BTS. Также впереди Alesso, Falling, еще будет Russian Raul, Alejandro и Wizkid. Будем включать, будем продолжать это лето вместе с хитом Pongo.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: поддерживаем лето, так сказать, подкидываем эти дровишки в летний огонь. 21 июня сегодня, лето еще впереди. Надеюсь, что вы сделали красивую такую раскадровку лета, накидали себе красивых планов и желаю, чтобы они обязательно сбывались в компании лучших хитов здесь на Европе+. Впереди, правда, лучшее. Встретим шведскую хаус-мафию, крутейший хит «Don't You Worry, Child». Будет также Боб Синклар, Клары Кайза, тоже одна из классных летних тем в этом сезоне. «I Can Wait» и «Ava Max» тоже в деле. «My Oh My» совсем скоро. 14.20. Всем, кто отдыхает, всем, кто работает, но душой все равно отдыхает вместе с Европой Плюс, вам классного уикенда.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада. Сейф. Не сломан.
2: Саша, Сашка, Сашенька.
3: На самом деле, первая профессиональная бейсбольная команда называлась «Красные чулки».
2: Ну, ты нам звони еще, ладно? И Челябинску передавай большой привет. Счастливо.
4: Пока-пока.
2: А во вторник в сейфе бригаду 30 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
6: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
7: У нас в Ростове-на-Дону?
6: Да. У вас?
7: Европа Плюс?
6: Да.
7: Ice Quest?
6: Ice Quest.
7: Прикольно.
6: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
8: С 4 мая по 28 августа.
9: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
10: Для любителей мороженого старше 12 лет.
11: Партнер проекта «Здоровые продукты».
12: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
13: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
14: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
15: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
16: Я без него никуда не поеду.
17: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
18: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
19: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
20: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
21: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
22: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
23: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
24: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
25: Европа+. Раздел «Контакты».

0: Can Wait, это боксинг Клары Кайза на радиостанции номер один России. I Can Wait. Желаю, чтобы этим летом у вас обязательно было какое-то событие, вспоминая которое вы такие думаете, предвкушая которое вы думаете, I Can Wait, да, я не могу уже ждать. Хочу, чтобы это свершилось, чтобы это произошло. Если думаете, что такого события на это лето пока нет, запланируйте. Все еще успеете, еще лето в самом разгаре, все еще впереди. И лучшие хиты на Европе Плюс тоже впереди. Через пару минут с нами Offenbach, Miles Away, будет также Gaulin, Moonlight и классный диджей Marshmallow компании Indie Pop Rock группы Portugal The Man. Их хит на двоих Phoenix. Меня зовут Макс Эллен. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и ПК-Минюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Никаких вечеринок.
7: Никаких вечеринок.
8: Ну что, зажжем?
5: Семейная комедия «Робоняня».
9: Слушай, что за вечеринка?
5: Возрастное ограничение 6+.
7: «Робоняня».
9: Капец.
5: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
13: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
14: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
15: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
16: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой».
17: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: немного полетать мысленно, просто отдохнуть и расслабиться под Сирилла и Дина Льюиса «Fall at Your Feet». Never их уже ждем через пару минут. В эти 30 с нами также Nico & Vince, Am I Wrong, будет также Earbooks, Graceland, встретим Мото, а еще впереди Magic Root.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: и Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: В кино с 25 июня Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Осторожно, мод предупреждает. Это уже не намек, это уже серьезная заявка. На уже второй хит этого лета в копилке у мистера Мота. Намек на нас, Шаде. Что дальше? Лето только начинается. А всем остальным артистам, конечно, предупреждение. Ребята, нужно сверять дату выпуска трека, а не выпустил ли в эту же дату мод песню. Если дату, надо бы сдвинуть. А дальше здесь, на Европе Плюс, Сэм Фелд и Оакс, My Heart Goes. Также встретим Тиесто и Брена Грейс, Beautiful Places и музыкальный проект из Австралии, которому ничего никуда сдвигать не надо, он просто классно чувствует музыку, он классные коллабы устраивает, а этот раз вместе с Дженни, участницей южнокорейского girls band Blackpink, Тейм Импала сделали трек Дракула. Стоит его дождаться, впереди.
2: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Приготовься на Европе Плюс. Айс Квест.
8: У нас в Ростове-на-Дону?
7: Да.
8: У вас?
7: Европа Плюс?
8: Да.
7: Айс-квест?
8: Айс-квест!
7: Прикольно!
9: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс-квест!
10: С 4 мая по 28 августа.
11: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
12: Для любителей мороженого старше 12 лет.
13: Партнер проекта «Здоровые продукты».
14: Мороженое – это круто!
15: А Крутис-Айс еще круче!
14: Мороженое Крутис-Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
16: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
17: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
18: Сказать, чего я хочу.
19: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
17: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
20: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
17: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
21: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
22: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только 3 дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, 2 пары по цене 1. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
23: Высота «Римстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Римстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Римстрой».
24: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
25: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: рассрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
1: Мороженое – это круто!
2: А Крутис Айс еще круче!
1: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
5: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
10: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
11: Европа.

0: подходе. All we got.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей Шоу.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Urban. K-pop. Рок. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
7: 30 июня, ДК «Ростельмаш», премьера шоу «Техномесса». Ростов, встречай, масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Детские велосипеды от 6000 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Самокаты от 3500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Ищи магазин в своем городе.
15: Больше хитов.
16: Больше музыки.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
16: Европа.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя в

0: Доминик Файк только что на радиостанции номер один в России. Да, мы поймали эйфорию с этим парнем. Классная работа, классная тема. Готовы идти дальше через пару минут. Здесь Дэйв и Тэмс. Такая романтичная история. Rain Dance. Встретим также Джастина Бибера. Sorry, а будет и Ваня Дмитриенко, который говорит: беги, беги, беги ко мне на концерт «Лужники», который состоится 2 августа при поддержке Европа Плюс. Там будут все. Там будет много людей. 70 тысяч человек. Это невероятно, что сделает Ваню самым молодым российским артистом, кто собирает такое количество поклонников на своем концерте. Так что да, все бежим. И все, конечно, слушаем Ваню Дмитриенко уже впереди на Европе Плюс. Его ртуть.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачное до плюс 23 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания зависимости. 8 800 542 69.

0: Хорошенький такой апгрейд получился у Вани Дмитриенко. Его творческий путь от Венеры Юпитера до, если не металла, то до металлов добрался. Что будет дальше? Будет концерт в Лужниках 2 августа. И надеемся, все как мы любим. Дальше будет больше хитов и больше музыки. До финала этого часа здесь поймаем Марка Донна, Let Me Die. Еще будет Mr. Props, Waves. И через 10 минут здесь шоу Weekend Star, Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам.

0: Ссылочка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Кино с 25 июня. Рассел Кроу.
3: Бабки, живо!
4: Я не из тех, кого грабят.
2: В дерзком комедийном триллере
5: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
2: «Ночной бизнес».
6: Категория 18+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: финале этого часа на радиостанции номер один в России с хитом Waves. Надеюсь, что эти волны уикенда хорошо вас расслабили, и вы точно готовы услышать это шоу Weekend Star, Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 17. Европа плюс.
1: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе плюс.
2: И сегодня с нами на Европе Плюс парень, который на сноуборде проделывает невероятные элементы. Он участник двух олимпиад, выступающий в дисциплинах слоупстайл и биг эйр, победитель этапов Кубка мира, многократный чемпион России Влад Хадарин. Влад, привет, всем добрый вечер.
4: Добрый вечер, ребята.
2: А ничего не напутал?
4: Нет, все по факту, все как было.
2: Yes. Слушай, у нас сегодня начинается астрономическое лето, да? Потому что самые-самые длинные дни, самые короткие ночи именно сейчас. И вроде бы, мне кажется, сейчас вот снег и все такое, да? Как-то достаточно далеко, ну, скорее там на кону мифические пухососы, да? В Москве слышал, да, наверное?
4: Конечно.
2: Вот. Или, как говорили Старки в одном сериале, зима близко, мы на севере.
4: Так, ну, во-первых, начнем с того, что так или иначе, даже в 4 часах на самолете у нас есть Сочи, Красная Поляна, где сейчас все еще есть возможность кататься на сноуборде. У нас там проходит лагерь, бонус Summer Camp от New Star Festivals. Вот буквально у меня друзья прямо сейчас катаются и продолжают наслаждаться сноубордом. А я, да, наслаждаюсь летом, длинными днями. Это то, что... На то, чем мы скучаем зимой, так как в снегу короткие дни и холод — это то, что нам как бы ближе всего по нутру.
2: Да, да. Слушай, ну а снег бы еще и пригодился, чтобы охладить другие спортивные страсти, да, потому что в самом разгаре мундиаль и чемпионат мира по футболу, и он какой-то, знаешь, вот в этом году абсолютно рекордный по бюджетам, по рекламным контрактам, да, по всему. Ты вообще как никогда, кстати, не хотел стать футболистом именно, да, что, а снег забрал тебя в плен.
4: Я думаю, что каждый ребенок так или иначе в какой-то момент своей жизни хотел бы стать профессиональным сноубордистом, да и в принципе мы все пинали мячик во дворах, вот, но я родом из Новосибирска, там снега у нас полно, и возможность была кататься круглый день, поэтому все-таки сноуборд как бы взял большинство.
2: Но зачем ты все-таки следишь?
4: Господи, да, конечно, следим за серфом. Естественно, стараемся сейчас хоть и отрывками следить, в том числе и за чемпионатом. Вот сегодня будет вторая игра у Испании. Посмотрим, как они сегодня... Как сегодня все у них сложится.
2: Итак, с нами сегодня Влад Хадарин. Подключайте прямую трансляцию из нашей студии. Пишите ваши вопросы о снеге, сноуборде и спорте в целом. А прямо сейчас Эбен Холлоу на Европе Плюс.
1: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Он одним из первых в мире выполнил элемент трюк фронтсайда 1800, да, то есть это 5 полных оборотов вокруг было своей оси. Влад Хадарин, сноубордист на Европе Плюс. И знаешь, вот вспоминаете вращение, я так подумал, фигуристы ведь, да, они вот как там не мучаются, да, вот, но все-таки у них максимум четверной прыжок, и у них, по-моему, пятерной в принципе невозможно.
3: Да, но они это делают гораздо быстрее. У них как бы от точки взлета до точки полета там буквально секунда. Мы еще там за свои 2-3 секунды, в принципе, можем управиться. А у них... Я вот недавно познакомился с Максом Кофтуном, один как бы легендарный спортсмен с фигурным катанием. И я впервые, можно сказать, вживую увидел, как выглядят эти тулупы и вращения, там двойное, тройное. И я в ужасе, как быстро это происходит. И на самом деле это не особо известный факт, но так или иначе мы стараемся, сноубордисты, хотя бы частично что-то брать от фигурного катания в том числе. Ну, по технике там есть пару нюансов.
2: Ничего себе. Вот это вот горизонтальные связи такие, да, прикольно. А, написано, что выполнен одним из первых. А вот это как? То есть, типа, там сразу толпа пыталась выполнить, да, и или так, типа, не поделили?
3: Нет, да нет, это, нет. Давайте уж не скромничать. Это было давно, это было в 2017 году, и я был первым в мире, кто сделал именно фронтсайд 1800. Потому что, по сути, отличие от других там людей, которые тоже уже на тот момент делали трюки, это противоположная сторона вращения. Если там многие сделали уже в правую сторону, то в моем случае это было в левую. И, соответственно, поставил точку в истории сноуборда мирового.
2: Ну, а чем обусловлено, в правую или в левую? Это вот это ты по желанию можешь выбрать, да?
3: Нет, ну, естественно, у нас есть две основные стойки, то есть левой ногой вперед, либо правой. В моем случае левая, то есть я регуляр, и таким образом ты крутишься вокруг, как бы крутишься плечами вперед по часовой стрелке, против часовой, извиняюсь.
2: Вот. Слушай, а нет такого вот, что, ну, достижение действительно уже такое давнее, а тебе все его так припоминают. Вот он, а ты такой: ребят, да вы поглядите хоть что, выделываю уже там на сноуборде, нет? Или ты с благодарностью к таким вещам
3: относишься? Ну, смотри, и вправду, времени прошло очень много, и я хочу сказать, что за это время сноуборд, в принципе, прогресснул очень сильно. Сейчас вот эти 5 оборотов люди делают там в квалификации, и то, может быть, не пройдут даже в финал. Сейчас у нас и 6, и 6,5 оборотов есть. Это тогда, типа, там единицы делали, а вот за последние 8 лет уже произошел настолько большой скачок, что, по сути, каждый второй, там, ребенок, скажем так, может это уже делать. В любом случае, это я рад, что был одним из первых, кто, в принципе, проложил дорогу в такие высокие вращения, новые трюки. Вот. Собственно, это самое главное.
2: Это точно. Напомню всем, с нами сегодня Влад Хадарин. Говорим о сноубординге и не только. Скоро вернемся сюда, чтобы продолжить.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Slopestyle и Big Air, если вы не знаете, вот как я, заикаетесь в этом. Скорее всего, даже на доске-то не стояли. А Влад Хадарин, олимпиец, сноубордист в этих обеих дисциплинах с нами на Европе+. Плюс. Ну и давай по терминологии проясним. Вот Slopestyle — это вроде бы такая, знаешь, скейтерская это, изначально штука, да? Вот, перила, все там, да, вот эти вот скачки. А, только вот здесь с привкусом не кустов и пыли там, да, в зубах, а снег. Если что не так.
3: Да. По терминологии, в общем, давайте начнем с Big Air, потому что это будет проще всего. Big Air, да. Оно говорит само за себя. Big Air, большой это прыжок. Это, по сути, трамплин там, на международных соревнованиях от 25 до 33 метров. Соответственно, там время полета там, до 3-3,5 секунд на высоте там, 6 метров от, грубо говоря, земли. И, собственно, Slopestyle — это комбинация это подобных трамплин вместе в связке с перилами. Буквально вот перила, за которые ты опираешься, спускаясь по ступенькам, только они сделаны креативным образом, как бы в разных комбинациях, и тебе необходимо делать на них трюки, на нее запрыгивать, там, с вращением в одну сторону, скручивание в другую сторону, можно даже там сальто вперед, сальто назад, как бы комбинаций на самом деле очень много.
2: Ну, ты должен все это заявить изначально, да, как в спорте всегда обычно, да, мало ли что ты можешь сделать, ты должен объяснить, что ты сделаешь и как ты сделаешь, или там посвободнее немножко, Влад?
3: Нет, нам ничего объяснять никому не нужно. Ты занимаешься, в общем, ты строишь свою программу самостоятельно. Обычно это 3 трамплина и 3-4 как раз джип-фигуры. Джип это, собственно, перилы. Mm-hmm. Вот. Тебе не нужно никому объяснять, кто что ты хочешь делать. У тебя абсолютная свобода своего, как бы, креатива. И именно поэтому я и люблю за это сноуборд. И мне кажется, именно поэтому я и остался в нем так долго. Вот. И главное лишь учитывать, скажем так, общие тенденции трюков, чтобы результат, что является субъективным мнением судей по исполнению, амплитуде и там, другим критериям, выйдет в топ. Поэтому это как бы единственный критерий, о который нужно опираться, а так делай, что хочешь.
2: Меня вот смущает слово «субъективное судейство», да, потому что и с тем же фигурным катанием, да, и с гимнастикой, да, всюду, где есть субъективные, потом эти вот слезы, скандалы, то, что любят так журналисты, конечно же, да. Вот, есть этот элемент все-таки, должен понравиться судье.
3: Да, слушай, к сожалению, да, эта проблема всегда присутствует, чуть ли не на каждом соревновании, будь то на мировых или в России, есть всегда недовольный спортсмен с недовольным тренером, которые подойдут и начнут разбирательство. Маловероятно...
2: Не, ну а чё?
3: Да-да-да. Маловероятно, что будет что-то изменено, но были прецеденты, когда вот прям настаивали, пересматривали повторы и как бы меняли оценку, тем самым образом давали возможность поднять как бы планку и, может быть, и выиграть.
2: Если вы пропустили начало, ищите нас в подкастах, читайте нас на сайте Европа Плюс, а прямо сейчас вы можете видеть нас в нашей трансляции в группе ВКонтакте на сайте Европа Плюс и в нашем мобильном приложении. У нас в гостях сноубордист Влад Хадарин, и мы скоро вернемся.
0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.

0: Александром Генерозовым на Европе Плюс.
1: Впервые стал на сноуборд еще в детсадовском возрасте, если я не ошибаюсь. А почему вот выбрал доску, а не лыжи? Прямо сейчас и узнаем у Влада Хадарина. Ну и правда, почему? Ну как вроде бы так вот.
2: Пробовали одно и другое. Я лишь помню отчетливый момент, когда первый раз попробовал лыжи, и меня все время разворачивало спиной вперед. И да. Меня это подбешивало. Я прям не мог с этим совладать. Может быть, просто еще слишком маленький был. Вот, но это прям отчетливый момент единственного, когда я попробовал лыжи. Потом, естественно, на протяжении моего детства были и другие виды спорта. Хоккей, гимнастика, карате, сплавание. Это как бы все мы там были. Вот. И в какой-то момент я попробовал кататься на сноуборде, меня поставил мой отец в Новосибирске, когда мне было 5 лет, и, не знаю, прям с первого проезда, я помню этот спуск, я пристегнул доску, и буквально по этой горской, у нас там склон 200 метров буквально, и по прямой, без тормозов, не понимаю вообще, как контролировать этим снарядом, но мне дало настолько много как бы эмоций и восторга, что я решил, блин, я хочу этим продолжить, по крайней мере, заниматься сейчас. Я прям хочу, давайте дальше будем кататься, пробовать и посмотрим, через чего это выйдет.
1: Ну, ты в спортивном плане был прилежным учеником или такие мотивационные тычки все-таки получал? Так, сынок, надо работать. Мальчик, это не шутки, да. Это все no pain, no gain, да.
2: Я могу точно сказать, что я был гиперактивным ребенком, поэтому мне бы дурь из меня, дурь бы выбить из меня, поэтому, естественно, были наставления со стороны моего отца по определенным деталям, которые в последующем повлияли очень сильно на мою общую подготовку как сноубордист. Ну а глобально, как я и ранее сказал, сноуборд — это так чистый холст, где ты можешь рисовать как хочешь, и поэтому, если там в школе нам сдают рамки, нельзя это, нельзя то, тут приходишь и делаешь вот именно как чувствуешь,
1: творчество.
2: Как творчество, да, именно творчество.
1: А у тебя еще есть отличная возможность сравнить разные, наверное, разные подходы тренерские, да, потому что ты и с итальянцем Давидо Чиконе, Давидо Чиконе работал, и нашу тренерскую школу неизбежно знаешь. И вот есть этот какой-то вот пресловутый разрыв, что у нас более суровый спорт такой, да, там по-человечнее немножко.
2: Я прекрасно понимаю, откуда ноги растут с таким жестким подходом. И вправду наша советская школа, она прям такая серьезная, там как бы все очень строго. Так или иначе, в сноуборде это экшн-спорт. Тут через боль, через, скажем так, недовольство ничего не построишь. Тут все зависит буквально от тебя и твоих, как бы, скиллов, твоих навыков. И все вот эти крики с тренерами, они ни к чему не приведут. Наоборот, ты должен чувствовать поддержку, ты должен быть уверенным в тренере и доверять своему тренеру, чтобы вы вместе, как бы, выросли до определенных результатов.
1: Сделаем маленькую паузу, послушаем музычку и вернемся после нее с быстрыми вопросами, а отвечать на них будет Влад Хадарин на Европе Плюс.
0: Weekend Star. Звезды становятся ближе. С Александром Генерозовым на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
5: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары, по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
15: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
16: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
17: Байк-центр.
16: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
17: Байк-центр.
16: Самокаты от 3 500 рублей.
17: Байк-центр.
16: Ищи магазин в своем городе.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Его зовут Влад Хадарин, он участник Олимпийской сборной России по сноуборду, и он на Европе, на Европе плюс. Слов минимум, информации максимум, вопросы кратко, ответы как захочешь. У тебя есть кто-то, кого бы ты мог назвать принципиальным соперником? Или такого нет, знаешь, вот прям вот типа...
3: Я всегда наблюдал за Маркусом Кливландом, это спортсмен из Норвегии, он легендарный сноубордист, и всегда старался держаться с ним наравне и прогрессировать так, чтобы были результаты больше, лучше.
2: Как часто приходится тренироваться в сезоне? Ежедневно, как минимум? Или это все-таки миф, так нереально, ежедневно на сноуборде там только?
3: У нас многое зависит от погоды. Если будет 2 недели солнца, выдополошно нужно пользоваться этими днями, так как потом может быть там 2 недели плохой погоды, и мы просто будем сидеть дома. Понятно, что физически сложно так долго держаться, но обычно там 3-1 это классический режим.
2: А где был на твоей памяти самый комфортный снег для катания? Это вообще как бы зависит от региона или от оборудования скорее даже?
3: Снег, свежий снег всегда везде прекрасен. Если говорим про вот свежий выпад, который только что выпал, это Япония. Япония, там легендарные осадки, очень большое количество снега, и оно продолжает сыпать изо дня в день. Поэтому я думаю, в этом плане Япония. А если говорим про трассы, там как бы все тратрачено, красиво, Роза Хутор, это тоже место, где мне нравится кататься.
2: Ну, я спрашивал уже, но уточню еще. Часто ли меняют все-таки регламент соревнований? Знаешь, в каком смысле? Нашел какую-то фичу, а тебе... Ага, нет. Вот это вот теперь нельзя делать.
3: Нет. Так, на самом деле, регламент позволяет делать все. Так или иначе. И уже понятно, что после того, как будет сделан твой трюк, твое исполнение, ты узнаешь, насколько окажется ценным этот трюк в глазах судей. И на будущее будешь знать, имеет ли смысл продолжать его делать.
2: Музыка для сноуборда. Что-то есть в ушах при этом, да? Не знаю, там белый снег и индастриал или дэт метал там какой-нибудь.
3: Ой, я вообще люблю всего понемножку. Много раз пробовал кататься с музыкой, но, к сожалению, не прижилось. Мне нравится, как слушать это, ветер, скорость, это, понимаешь, да, это способствует.
2: Это своя музыка.
3: Да, вот. И я почему-то всегда расценивал музыку как отвлекающий какой-то фактор, и не хотелось бы там потом проиграть и там блин из-за музыки, из-за того, что не услышал чего-то там, скорости перебрал, и потом винить музыку, так, а музыку мы все любим.
2: А музыка про сноуборд. Я только вот Guana Ape вспоминаю, Lord on Boards. И что-то вот как-то больше и нет вроде бы, да?
3: Слушай,
2: музыканты, ёлки-палки.
3: Очень хороший вопрос. Нет, я тоже не воспроизведу хоть даже одну, если не связанную со сноубордом. Интересно, надо будет изучить.
2: Джордж Вашингтон, Джеймс You Beautiful, Блант и Артур Шопенгауэр, а также звезда Твин Пикса и фильмов Флинн Кайл Маклахлин. Все они родились в один день с тобой 22 февраля. Ну, в разные, понятное дело, времена. С кем бы из них пообщался с особым удовольствием? Шопенгауэром, небось, философию развел бы.
3: Слушай, я не знал, к чему ведешь вопрос. Я просто ошалел. Типа, к чему ты называешь эти имена?
2: Кто эти люди?
3: Кто эти люди? Слушай, мне реально, повтори хотя бы несколько, потому что я не обникал даже. Я говорю, в чем вопрос?
2: Ну и ладно. Они просто твои... Они тебя поздравляют с днем рождения 22-го, вот так скажем. Честно
3: вместе и отмечаем.
2: Откровенно на все вопросы отвечает наш гость Влад Хадарин. Продолжим сразу же после мото. Случайности не случайны на Европе плюс.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Спортсмен, сноубордист Влад Хадарин сегодня с нами на Европе Плюс. И давай еще про сноуборд, знаешь, с какой точки зрения. А как он сейчас у нас в России с ним дело обстоит? Это какой-то вот комьюнити большой? Или вот, как мы говорили, это творчество, спорт скорее одиночек, да? И вот нет такого прям вот движа.
2: Так, ну смотри, нет. Сноуборд в России жив, это стопроцентный факт. Понятно, что по сравнению с другими видами спорта, там как гимнастика, хоккей, он в размерах гораздо меньше. Но у меня много друзей, у которых сейчас есть школа по сноуборду, и у них загружено зимой колоссально, даже в самой Москве. Я тебе больше скажу, есть в Крылатском, скажем так, искусственное покрытие, по которому можно кататься, в том числе и летом. И даже сейчас есть люди, которые с удовольствием пойдут и там пару часиков, но потренируются сноуборду. Плюс есть летние тренировки на батутах. В общем, все это живое, и

0: Сноубордистов она всегда есть и всегда будет. Я, это, знаешь, наверное, две разные культуры, так или иначе. И сноуборд, в принципе, как бы такой панковый экшен с дороги, с улиц. И, а лыжи, так или иначе, это светская хроника, это как бы элита. И думаю, на этой почве были не разногласия в своей эпохе. И поэтому, собственно, вот...
1: Это вот отголосок такой, значит, да. Интересно рассказывать, но вот бы сначала послушать, заходите в наши подкасты и читайте нас на сайте Европы Плюс. Там же есть фоточки из студии. Влад Хадарин сегодня с нами, и мы скоро вернемся.
2: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
2: Weekend Star с Александром Генерозовым.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону.
4: Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно до плюс 23 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты слышала новый хит?
5: Нет.
2: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ОСЗ «Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Лето зовет, море ждет, а в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: в центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.
2: Сноуборд был включен в олимпийские виды спорта менее 30 лет назад, но уже стал неотъемлемой частью самых главных спортивных соревнований. Влад Хадарин, сноубордист и олимпиец на Европе Плюс. Да, у тебя две олимпиады записаны в твоей, наверное, спортивной книжке, да? И вот вроде бы сейчас у нас налаживается потихоньку отношение с МОК. И твои личные планы на французские Альпы 2030 как-то оформляются? Или это очень еще далеко и...
3: У нас только-только отгремела Олимпиада в Италии, в которой я очень хотел выступить, но, к сожалению, не успели договориться с Федерацией зимних видов спорта насчет нейтрального статуса. Но, так или иначе, у нас 4 года впереди, есть много времени подумать и подготовиться, и, естественно, с удовольствием бы выступил и там.
2: А как у вас выглядит вообще олимпийский отбор в вашем свободолюбивом и таком незаформаленном виде спорта? Да. Да, слово такое есть, не знаю.
3: Как ни странно, мне складывается такое впечатление, что отбор гораздо сложнее, чем у других видов спорта. Во-первых, у нас конкуренция у парней огроменная, а всего лишь 30 человек едут на Олимпиаду. У тебя квалификационный период занимает, по сути, 2 сезона, и тебе нужно оказаться по общему рэнкингу в топ-30. Очки ты зарабатываешь, выступая на Кубках мира, и в зависимости от результата получаешь определенное количество, что и позволяет тебе быть в топ-30. Вот. Раньше было топ-40, было попроще, но, я так понимаю, по своим причинам разным, не могу сказать почему, было принято решение сократить до 30, и вот борьба стала еще накаленнее.
2: Да, такие голодные игры, как-то игра в кальмара, да. А этот опыт олимпийских игр, это вот что-то такое теплое и светлое, которое всегда с тобой, вот, да, вот ты вспоминаешь, и все, я там. Я был.
3: Конечно, Олимпиада — это, по-моему, самый главный старт для спортсмена в принципе. Это праздник для всех, и наблюдать, когда за тобой, за тебя болеет вся страна, и ты представляешь, как бы... Там, где ты родился, это уникальный опыт на такой огромной арене. Ну и, в принципе, естественно, так как это все сделано для нас, для спортсменов, там по многим причинам очень интересно, весело, знакомство с новыми спортсменами, новый опыт, это незабываемо.
2: Да, еще общение же. Это Влад Хадарин, и он с нами на Европе Плюс. Послушаем прямо сейчас недавно выступавшего в Москве Джейсона Деруло и вернемся сюда. Не пропустите самое интересное.
0: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.

0: зажигают и рассказывают
1: на Европе Плюс.
2: Да, и мы продолжаем Weekend Star со сноубордистом Владом Хадариным, конечно же, на Европе Плюс. Знаешь, я тут увидел короткое видео, шорт, рилс, неважно, в котором сравнивают ракетки для пинг-понга. Да, внезапно, где сноуборд, где пинг-понг. Но типа вот за $5 там она такая, да, там типа барам-барам-барам, за 30 она уже вот такая, а за 150 там уже, знаешь, прям сначала прилипает мячик, потом он точно летит. И вот да, вот это есть вот гигантская разница. А в вашем оборудование в сноуборде, вот сноу начального уровня и профессиональный твой, вот он, тут небо и земля тоже, вот такая же огромная разница.
3: Безусловно, у нас тоже и присутствует разница в инвентаре, там, в ботинках крепления сноуборда. Если мы говорим про сноуборд, цена строится в основном из-за материалов. Есть скользяк, это то, почему, собственно, и скользит доска по снегу. Она может быть сделана из разных материалов, и та, которая едет фактически быстрее, скользит лучше и стоит дороже. Вот. Плюс мы также акцентируем внимание на материалы, которые используют внутри доски. Обычно дешевые доски, у них шанс, то, что они сломаются там, во время трюка или, в принципе, во время катания гораздо выше. Вот. Ну и, в принципе, за все это время... Есть бренды, которые себя зарекомендовали по качеству, по сроку службы, и ты как бы стараешься просто подбирать под себя доску тех брендов, учитывая твой стиль, то, где ты хочешь на самом деле кататься. Потому что в моем случае доска мне необходима жесткая, реактивная, чтобы как бы выдерживала нагрузки, давление, сопротивление, как бы. А для людей, которые начинают кататься и занимаются как бы любительски сноубордом, можно доску и подешевле, потому что и помягче, например. Она не будет играючи, более свободно, более легко в управлении. Вот. Ботинки тоже отдельная история. Там как бы из-за материалов, из-за срока службы, системы. Сейчас еще много разных систем с обыкновенными шнурками. Система Бо, закручиваешься такой, как бы мельница на тросиках. У нас есть новая система Step In, которая позволяет, грубо говоря, сноубордический ботинок буквально вставить в крепление без каких-либо
2: танцев с бубнами,
3: да, крепежей. Ты буквально поставил и поехал, что для многих туристов облегчает отдых.
2: А, ну это все-таки такая для начального уровня, типа, да, чтобы, да, не бойся, все просто.
3: Да, нет, это для тех, кто не занимается профессионально. У меня есть друзья, которые пробовали и делали даже трюки, но риск, что, не дай бог, нога у тебя выскочит, гораздо больше, чем в обыкновенных креплениях, поэтому мы, спортсмены, предпочитаем классику.
2: Это Влад Хадарин, и он сегодня с нами на Европе Плюс. Послушаем отличную музыку и вернемся сюда. Да.
1: We can start.
0: Звезды зажигают и рассказывают
1: на Европе Плюс. Реклама.
0: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Воскресный вечер. И друзья, да, Европа Плюс, такие как Влад Хадарин, сноубордист. И вот сейчас грустноватую немножко такую песню Риалто слушали. No one lived the discotheque alive. Но тем не менее, вот сложно ли заглядывать за спорт? Вот когда-то вот ты не сможешь уже быть в спорте, да? И что тогда? Как тогда?
3: Ох, так далеко я еще не заглядывал. Я осознаю, что рано или поздно будет тяжело выступать на соревнованиях, быть конкурентоспособным новому поколению. Но благо сноуборд, он разнообразный и дает возможность кататься дальше сноубордом и вне соревнований. Обычно как бы продолжение твоей карьеры выглядит в формате там фильмов, видеопроектов. Мы вот, например, сейчас разрабатываем спецпроекты с Винлайн, что теоретически должно быть грандиозно, что позволит нам поднять наконец-то сноуборд российский с колен и сделать еще более массовым его. Да. Естественно, это могут быть там твои проекты, соревнования для нового поколения и много другого, связанное с медиа составляющей, связанное с твоим именем, школа, бренд, чтобы на самом деле все что угодно. Вот. А дальше...
2: Как повезет. Ну что ж, удачи тебе. И спасибо тебе огромное за то, что к нам приехал. С тобой очень кайфово говорить. И я думаю, что мы еще увидимся.
3: Спасибо вам.
2: Влад Хадарин провел этот вечер с нами на Европе Плюс. Ну а я жду всех ровно через неделю в 17.00 с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
3: Пока-пока.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star. Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера в Москве.

0: Рашен и Рау Алехандро на Европе Плюс и Понго. 18:19 в Москве. Ну, у нас все по-летнему, все в режиме уикенда, так что продвигаемся далее, не скучно. И под лучшую музыку, разумеется, куча классных хитов впереди. Услышим Ба Индик, Чой, Мота, Шаде и дождемся через пару минут Кунгси, Дайв Лос Лондон, Галакси на Европе Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Что-то напоминает, но затрудняюсь это.
3: Mm-hmm. Рабочий бит, получается.
4: Но подожди, а вот «Oops, I did it again», не помнишь, откуда это? «Oops, I did it again».
2: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
4: Вообще нет.
3: Да, да, это неправильно, но подарок ты получишь, все.
4: Это же песня Жека Воробья.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
9: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
10: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: По Индиях Чой, мод на Европе Плюс. Классная вещица Шаде. Ну, надеюсь, вам будет что вспомнить после этого уикенда. Отлично отдохнули, подзарядились, готовы к новой неделе. Завтра, если что, в понедельник подзаряжайтесь еще и с утра. Бригада У будет здесь с 7 до 10 на Европе Плюс. Вэл и Вики. Все очень нескучно, как всегда. Пока же. Заскучать не даст Бруно Марс. Услышим I Just Might. И дождемся French Montana. Ever Since You Left Me на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-2020, эвакуатор круглосуточно.
9: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь, Высотаримстрой.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 30 июня.

FM, 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Since You Left Me, очень стильный трек от French Montana на Европе Плюс. Ну, если нравится песня, конечно, не забудьте ее поддержать в нашем чарте Еврохит Топ 40, там все начинается по новой, так что welcome на сайте europaplus.ru, заходите, голосуйте за любимые треки. А пока же впереди у нас Pitbull, I Know You Want Me, дождемся Сабрину Карпентер, Espresso, через пару минут.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. Let me take you dancing.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
2: Бабки, живо!
3: Я не из тех, кого грабят.
1: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Pitbull на Европе Плюс. I Know You Want Me в финале этого часа. Ну, все what you want в плане классной музыки у нас далее. На старте нового часа Sony Fandera, Think About Us и много других классных хитов. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 19.00 в Москве.

0: Tokyo Hotel на Европе Плюс, California Nights. Ну, за окном не Калифорния, конечно, но вечера и ночи тоже у нас что надо. Сегодня, кстати, самый длинный день, самая короткая ночь, так что можно отметить это событие при желании. Продвигаемся далее, отмечать будем под лучшую музыку вместе с Tame Impala, Дракула. Вот кто недоволен, наверное, больше всего этим событием, услышим скоро эту вещицу. И дождемся Minnelli, R-City, Disturbia совсем скоро.
1: Реклама.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: На ближайшие 45 минут уделим время исключительно хитам. Без остановок будем продвигаться здесь, на Европе Плюс. С нами в это время Кельвин Харрис, Satisfy. Слышим Бобби Синклар и Кайзу, I Can't Wait. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада. Сейф не сломан.
2: Саша, Сашка, Сашенька.
3: На самом деле, первая профессиональная бейсбольная команда называлась «Красные чулки».
2: Ну, ты нам звони еще, ладно? И Челябинску передавай большой привет. Счастливо.
4: Пока-пока.
2: А во вторник в сейфе бригаду 30 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Прогноз погоды.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачное до плюс 23 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
8: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
9: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
10: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
11: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
12: Реклама.
13: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
14: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
15: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Больше хитов. Больше музыки.
18: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кельвин Харрис на Европе Плюс и Satisfy, как всегда, весьма гениальная вещица. Ну, если кому-то нужно побольше гениальной электронной музыки, всегда можно включить подкасты Top Club Chart и Residence на сайте europaplus.ru, так что welcome, заходите, там много действительно классных дэнс-треков. Пока же, впереди у нас Avalon Roxton, Vertigo, и дождемся мото, намек на нас. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Помогите!
2: Комедия «Холоп 3».
4: Мы перевоспитываем мажоров.
5: Папа у нас точно мажор.
6: А мама?
5: А мама у нас форс-мажор.
2: Возрастное ограничение 16+.
7: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
9: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: europaplus.ru.
11: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс. Большой нон-стоп заряжаем на Европе плюс. 45 минут без остановок впереди. С вами в это время Биби Рекс и Фейслесс.

0: слышим Offenbach, Miles Away. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачное до плюс 23 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
0: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
0: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Биберяк, Say Faceless на Европе Плюс, New Religion. Ну, что-то новое у нас впереди, по крайней мере, новая неделя, это уж точно. Так что продвигаемся не скучно, под лучшую музыку. Завтра, если что, кстати, с утра просыпайтесь пораньше, если нужно подзарядиться. Бригада У будет здесь с 7 до 10. Вэл и Вики тоже возвращаются после выходных. Так что welcome, бригада У на Европе Плюс. Завтра пока же здесь елку услышим проще. И дождемся Tokyo Hotel и Love Who Loves You Back совсем скоро.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
8: Мы готовы!
7: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа Плюс.
2: Вам больше отличных хитов заряжаем на Европе Плюс. Ближайшие 45 минут без остановок. Ловись в это время Marshmallow, Phoenix. Хелен и Кэлли Арагон тоже здесь. I Run. Слышим Алана Уокера. Broken Strings. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачное до плюс 23 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 22:00 в Москве.

0: Малые Поттик Глазамана, Европе Блюз, Феникс, но еще не финиш этих выходных, есть немного времени, чтобы отдохнуть, так что продвигаемся, заряжаемся перед новой неделей. Впереди у нас классный трек от Алекса Ворна, Fear a Dream, и дождемся The Second Voice, лучший трек из нашего чарта, Еврохит Топ 40 на этой неделе, Let Me Be, дождемся совсем скоро.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Дальше только хиты.
1: 45 минут.
2: Чем больше хитов, тем лучше, поэтому заряжаем нон-стоп на Европе Плюс 45 минут без остановок. Впереди в это время послушаем Тейм Импала и Дженни, Дракула, Али Фарбен и Рене Миллер тоже здесь. Бонни Так, Эбен, Холлоу и много других ваших любимых треков. Впереди скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Реклама.
4: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 23:00.

0: Песня, благодаря которой те, кто помоложе, узнали, что есть такая группа Шаде. Ну а те, кто постарше, тоже открыли для себя несколько новых имен. By India, Хчо и Мод, только что на Европе Плюс. А дальше тоже продвигаемся не скучно, еще больше классной музыки заряжаем. Кельвин Харрис на подходе, его позитивная летняя вещица Satisfy. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
0: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
0: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
4: Я без него никуда не поеду.
5: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
7: Все подробности на сайте europaplus.ru.
0: Слушай и смотри подкаст «Бригады У» Личка. Даже если ты кот. Бригада У. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Кальвин Харрис и Джази на Европе Плюс. Satisfy. 23 часа и 34 минуты в Москве. Надеюсь, к этому времени вы уже полностью удовлетворены этим уикендом. Отлично отдохнули. Завтра, если что, подзарядиться нужно, то просыпайтесь пораньше. С 7 до 10 здесь бригаду Вэл и Вики разбудят вас здесь на Европе Плюс. Пока же продвигаемся далее вместе с группой Tokyo Hotel. Услышим California Nights и Avalon Rockston через пару минут. Vertigo. Дождемся.
1: Реклама.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. Знаем в это время Медуза. Don't wanna go home. Услышим суперхит от BTS. Swim. Zayn тоже здесь. И Die for me. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
0: Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Европаплюс.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
0: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.

0: Поскольку стартует новая рабочая неделя, и перед первым рабочим нужно немного поспать. Don't wanna go home. Это Медуза и Генри Камомил на Европе Плюс. Ну а тем, у кого планов на грядущее утро нет, то смело остаемся с нами. Встречаем Боба Синклера и Кайзо, работу I Can't Wait, Бритни Спирс, одной из главных ее работ Toxic, и услышим таких ребят, как Кунгс, Теофилус Лондон и Трек Galaxy. Все это поставлю я, Олег Шишкин. Большой привет каждому.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

I can't wait. Вот такой совет от Боба Синклера и Кайзе здесь на Европе Плюс. И действительно, ждать ничего не будем. Пойдем далее. По пути к нам присоединятся Френч Монтана и Макс Био. Немного послушаем трек Ever Since You Left Me. Чуть раньше король соул-музыки Тедди Свим с хитом Mr. Know It All и Сони Фадера Think About Us буквально через 3 минуты на Европе Плюс.

суровой музыки из Техаса, Post Malone, Cold. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не уходи далеко.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Момент на нас! Красивая история от Мота только что в наших приемниках, но давайте все-таки сменим немного направление, добавим музыки более подвижные, послушаем зефирку Marshmallow в компании Portugal Women, трек Феникс, чуть раньше будет еще один Феникс, но уже от Beowulf, но сперва с нами Сирил и Дин Льюис, работа под названием Follow Your Feet, не пропусти.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Мэн, которые очень даже удачно объединились и представили совместное творение «Феникс», которое сейчас активно покоряет все чарты планеты. И будем надеяться, что это была не одноразовая акция, и ребята нас еще как-нибудь порадуют подобными хитами. Следующий на очереди Биби Рекс и Фейтлис, тема в жанре «Dance», «New Religion», еще «Flight Facilities», трек «Trouble» и «Алекс Уоррен» с очень даже приятной на слух вещицей. «Fever Dream» не пропусти.

Разговоры в сторону, ничего лишнего, исключительно суперхиты. Обещаю, услышим Хужели Солта, Джамейкан. Также по баллам с легким драм-н-бейсом Cartoon, Кристиан Ярви, Китти Флорентайн, On the Break of Dawn. И послушаем Али Фарбина и Рене Миллера, Body Talk. А до финала часа с нами Келин Харрис с треком Summer и Sia, Kylie Minogue, Dance Allen. I'm here, so I haven't seen the night.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 2:00.

0: этого лета, немного афробита и танцевальной электронной музыки, и на выходе получаем отличный хит Jamaican Хужели Солта на радиостанции номер один в России. Предлагаю сохранить эту солнечную атмосферу и далее, и послушать Доминика Файка, хит Baby Doll, еще захватим Мишу Миллера, Алекса Вилея, одну из самых моих любимых песен «Бам-бам». Только прежде свое музыкальное слово возьмут продюсеры Эвелон и Роксон, которые раздадут стиля здесь максимально. Трек Vertigo уже вот-вот на Европе+.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Baby Doll. Отменная работа Доминика Файка, которая увенчалась успехом практически сразу на выходе и взлетела на вершины чартов по всей планете. И наш Еврохит ТОП-40 не исключение. Восьмая строчка и всего за 5 недель. Окей, 2.33 в столице. Продолжим коротать эту ночь в компании Европы Плюс и в компании Леони Кало Маскота под хит Стей. Побалуемся новинками. Здесь появятся Тейм Импала и Джези с треком Дракула. И добавим электронной музыки из Франции. Оффенбах, работа Miles Away уже на подходе.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Алана Уокера, Broken Strings. И, ребята из Австрии, клан Карасел с электронной темой Ride. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3:00.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Тесто. Кулак.
3: Bring that ass back like a